0: ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: ¡Education!
2: Хорошая, не перебивается. Следующая станция спортивная.

0: осторожно, двери закрываются. Следующая станция – спортивная.
1: Доходит сайт легко.